0: Αφτσίβε, Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech, Melo Radio. Skytech.
1: Добрый вечер, мои друзья. Вітаю вас, Skytech. Запрашиваем на 76-й отчинок This is Skytech. В этом тигодню нова музика от Artbat, Rehaba, Lost Frequencies и вел-велу иных. А на початок? Новка штука ode мне, Skytech, Hearts on Fire, разом с вокалистом Greater X. Утвор указался в пятник в вытворне Loud Cult. Мам надеюсь, что вам все сподоба. Усяньте выгоднее, начинаем.